сколько мне должно зачисти, на пути мне князем сесть, я б не стал жить, я бы знал, как жить. Днем забранными столами, за веселыми пирами, я

Корнея, очи жгучие, очи страшные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас.